0: Здравствуйте, Савине.
1: Здравствуйте, Савине.
0: Издите, Савине.
1: Издите, Савине.
2: Лайда, соло, о, лакитау.
3: Лайда, соло, о, лакитау.
2: Илья, ото, иса.
3: Илья.

0: Здравствуйте, Савине. Издитесь, меня.
1: Издитесь, меня.
2: Лайда соло о лакитао.
1: Лайда соло о лакитао.
2: Илья ото иса.